0: Уважаемые радиослушатели, передача «Радио Болгария» на русском языке выходит в эфир ежедневно в следующие часы по всемирному времени UTC.
1: В направлении России и прибалтийских стран с 3 до 4 и с 5 до 10 часов на частотах 7200 и 9400 кГц. С 10.30 до 11 часов на частотах 11 600 и 13 600 кГц. С 14 до 15, с 16 до 16.30 и с 18 до 19 часов на частотах 5900 и 9400 кГц. Передачи с 3 и 14 часов будут транслироваться на частоте 1224 кГц.
0: В направлении Средней Азии и Восточной Сибири с 14 до 15 часов на частоте 11700 кГц. С 23 до 24 часов на частоте 11600 кГц.
1: Вы слушаете радио «Болгария».

14-го подробный русский радиовещание при Европейском вещательном союзе и фестиваль Европы организовали в третий очередной раз Радиодень европейской культуры. Он проходит под девизом «Моя Европа». Радиодень осуществляется параллельно по радио и интернету. Радио Болгария подключилась к инициативе своей программы, которую вы сможете услышать в наших вечерних выпусках.

Геологических раскопок был обнаружен главный вход в крепость Трапезица в средневековой болгарской столице Великотернове. Археологи нашли стабильную укрепленную башню, имеющую форму трапеции. Ее стены толщиной в 4 метра. Башня находится в непосредственной